0: радио.
1: I am paid to exist.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов.
0: Открываем это утро вместе с тобой. Просыпайся скорее, выключай свой будильник и делай погромче Лав Радио приемник. Слушай нас и, естественно, вдохновляйся. В каждый день нужно это самое вдохновение. Сегодня желаю вам быть такими же беззаботными, как водитель Сергей, который меня сегодня вез на работу. У каждого есть разные ассоциации с местами, куда он едет. Вот мы подъезжали к нашему зданию, к нашей студии. Он такой: «О, а в меня же здесь курьер въехал». Думаю, есть и такая фобия. При этом при всем очень спокойно, я думаю, как же это все разрешилось. Говорит, бац, и въехал мне прямо в заднее колесо, в заднее крыло. Я думаю, наверное, как-то вызывали каких-то сотрудников, что-то было. Он говорит: «Ну что, и как, все закончилось?» «Да ничего, пятерку дал и разъехались». Вот и чтобы в вашей жизни все так же просто разрешалось. Пятерку дал и разъехались. Думаю, легко обошлось. Он говорит: «Ну да». Потом всю ночь меня немножко потряхивало, пока я работал. Представляете, у человека есть новая фобия. Что где-то вот этот же курьер, который воспринимает колеса как мишени и не видит препятствий, опять из-за угла неожиданно появится. В общем, курьеры, если вы нас слушаете, аккуратнее. Где-то едет один Сергей, он чуть сильнее волнуется из-за того, что вы переезжаете пешеходные переходы. Ну а мы будем начинать традиционно с треков, под которые мы сегодня просыпались. Поставим вам пару внеформатных треков. Здесь также разберемся, что там с Астром, мониторингом, астропрогнозом и что происходит в мире у настоящих звезд. Ну а пока что Эбен и Холлоу. Давайте просыпаться.

0: Алок и Hear Me Tonight здесь в эфире Love Radio, красавцы.
1: Он в конце просто кричит: детка, и его обрывают где-то. Это, видимо, как раз-таки те самые друзья, которые его в такси запихнули и говорит: все, домой, домой, baby. И все, никакая детка его tonight не услышала.
0: Ну, по крайней мере, мы это оставили в MP3.
1: А потом...
0: Детка переслушает.
1: А он же где-то потом это переложил куда-то, и появилась песня Baby Tonight.
2: Baby tonight, девочка,
0: ночь ты меня называй. Вот под это мы не просыпались сегодня.
1: Да, есть другие треки, которые сегодня нас будили. Допустим, я нашел легенький такой околофанковый трек Jazz Be Senorita. И горячий.

0: Сеньорита, красивая музыка, действительно хорошая. У меня тоже сегодня что-то связанное с музыкой русской. Не что-то, а кто-то. Это Лила, это Катя. Мы, конечно, с ней знакомы. Она бывала, была в этой студии, бывала. И вот ее работа «Москва, гудбай» как-то почему-то прошла мимо меня, прошлогодняя работа. Но она такая приятная.
1: Она из Москвы быстро уехала.

0: Вот такая Лила и Москва Гудбай.
1: И забирайте также плейлисты Джазби и Синьорита, пополняйте и слушайте, продолжайте слушать нас и наш Morning Routine.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.

0: Бах и Мазовой в эфире Лав-Радио.
1: 3, 2, 1. Старт 3.
2: Самые точные предсказания на этот день с использованием звезд. Давайте разбираться.
3: Овны.
0: Нет ничего лучше гармонии с самим собой. Сегодня вы ее достигнете.
3: Тельцы.
2: Сегодня особенно важно тщательно взвешивать все за и против при принятии решений.
3: Близнецы.
0: Ваша сила в словах. Удачно подойдут встречи, переписки, переговоры.
3: Раки.
2: Сдерживать бури эмоций будет крайне сложно. Ну, вы уж постарайтесь.
3: Львы.
0: Хороший день для того, чтобы заявить о себе. Почему я посмеялся над раками, я так и не понял.
3: Девы.
2: Полагайтесь только на себя. Окружающие в этот день будут слишком эгоистичны.
3: Весы.
0: Вы на пороге необычных знакомств.
3: Скорпионы.
2: Будьте осторожнее с финансами. Вы можете потратить деньги впустую.
3: Стрельцы.
0: Появится желание расширить круг общения. Не отвергайте новые знакомства.
3: Козероги.
2: Сосредоточьтесь на одном деле. Именно так вы получите заметный результат.
3: Водолеи.
0: У вас начнется новая глава в личной жизни.
3: Рыбы.
2: Интуиция сегодня не подведет. Доверяйте внутреннему отклику.
1: Красавцы. Лав-радио. Я призрак.

0: Че сидишь? Иди танцуй. Мари Краймбрери в эфире Love Radio.
1: И приглашает нас, кстати, еще и Николас Кейдж. Что же с ним немножечко потанцевать? Чего? В один из последних, возможно, уже раз. Сколько уже ролей было у Николаса Кейджа, и теперь он решил стать супергероем. Добрался, так, наконец, до супергероя, и побывал
0: Подожди,
1: на премьере собственного сериала.
0: В «Пипце» играл. Это что-то типа супергероя.
1: Типа супергероя. А теперь прям официально классический супергерой. Ну, не совсем, просто это супергерой нуарный. Знаешь ли ты, что с ним выходит новый сериал «Паук Нуар», где он будет Человеком-пауком, но в 30-х.
0: Да ладно.
1: Это сериал, кстати, который выпускают в двух форматах, цветном и черно-белом. Если ты хочешь погрузиться прямо в атмосферу 30-х, ты можешь в ЧБ смотреть данный сериал.
0: Ну да, тогда
1: сериал.
0: У людей не было цветных глаз еще. И
1: да, весь
0: было...
1: мир был такой.
0: Да-да-да, черно-белый.
1: Потом как телевизор раскрасились, и люди такие, ничего себе,
0: ты думаешь,
1: было.
0: Почему красные так в России стали популярны? Это первое, что разглядели через черно-белые краски.
1: Было тяжело. Ну, а Николас Кейдж говорит, что ему вообще не важно, кого играть, красных, белых. Играл, говорит, и злодеев, и героев. Нет, и для меня они оба важны.
0: Судя по тому, как весь Голливуд стебет его актерские данные, ему, в принципе, конечно, не важно, что играть.
1: Это так и есть. Кстати, отличный фильм. Вдруг, ну, вот вспомнили про Николаса Кейджа. «Свинья» называется. Фильм с Николасом Кейджем. Прекрасная завязка. Николас Кейдж – уставший повар, который сидит в лесу и выращивает трюфельную свинью, зарабатывает на трюфелях. И приезжает кто-то и ворует его трюфельную свинью.
0: Ужасно.
1: И он, как Джон Уик, идет искать свою свинью.
0: Я хочу посмотреть это.
1: И я очень рекомендую.
0: Спасибо.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Леди Гага, Ариана Гранде, Rain On Me в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 7.43 в столице. Всем доброго утра, здравствуйте.
1: Поздравляем вас, вы живете среди экстрасенсов. Треть молодого поколения считает себя практически экстрасенсами. С таким заголовком выходит новость. Согласно новому исследованию, значительная часть зумеров считает свою интуицию почти сверхъестественной способностью.
0: Вы мои хорошенькие. Ну, это нормально, это пройдет потом.
1: Они заявляют, что их внутреннее чутье практически никогда не ошибается. Но а у вас... Просто когда ты молодой, у тебя выбор. Я не ошибся и заказал нужный бургер в ресторане. Да, интуиция меня не подвела.
0: Ну или там на экзаменах не ошибся тоже с выбором ответа.
1: Да, выбор, то на ЕГЭ Б выбрал, и Б было правильным ответом. Yeah. Многие из респондентов прямо назвали себя практически экстрасенсами. При этом в среднем представители этого поколения испытывают около 2 подобных моментов в месяц. Отлично посчитали статистику. Вдвое чаще, чем бэби-бумеры, у которых такие случаи происходят примерно раз в месяц. То есть 2 озарения с тобой должно случаться.
0: Я помню, что, короче, у нас в наши зумерские годы была такая штука, мы назвали ее мутика. Угу. И это, типа, даже не целеполагание, а ты придумываешь, что должно быть позитивное событие, и веришь в это. И позитивное событие случается. Ну, например, твой маршрутный транспорт приезжает вот в ту минуту, когда ты приходишь на остановку.
1: Сейчас мутика называется аффирмацией.
0: Да, ну нет, аффирмация — это когда ты проговариваешь себе бесконечно.
1: Но ты как бы не проговариваешь разве?
0: Полагаешься на это. Ты как бы посылаешь энергию в то, что будет позитивный исход.
1: У этого тоже есть название, кстати.
0: Ну вот это трансерфинг реальности, еще по-другому его называют. Вот мы верили в это, и это работало.
1: Но трансерфинг реальности, он же мутика.
0: Да, но оказалось, есть еще второе.
1: Расписание автобуса?
0: Скрытый камень, нет. То есть, если ты позитивно мыслишь, события складываются, и ты полагаешься на вот этот трансерфинг, и он идет с тобой. Но только у тебя негатив в голове, все сразу рушится.
1: Да, да, так коучи нам и говорят. Чаще всего говорят, в каких сферах такое пригождается. Чаще всего не просто знают, что что-то не так, без очевидных объяснений, ничего себе. Это называется, кстати, тревожность, друзья. Чувствуют неискренность собеседника, это эмпатия и прорицательность. А потом, в вопросах финансов, зумеры и бэби-бумеры демонстрируют одинаковую чувство. Не особо часто озаряет. Ну, тут тоже знания нужны.
0: Если бэби-бумеры, то мы не вложились куда надо в определенный момент.
1: А в сфере знакомств 6-е чувство идентично развито у зумеров и миллениалов. Отлично, видимо,
0: определяют. А бэби-бумеры, это, наверное, туда еще родители.
1: Это еще раньше, да. Это
0: тоже
1: раньше миллениалов.
0: В конце 80-х.
1: Среди типичных проявлений интуиции респонденты чаще всего называли дурное предчувствие перед событием. Ощущение, что что-то должно случиться. Это одно и то же. Мысль о человеке прямо перед тем, как он написал, да, это вот я сейчас скажу, и проедет синяя машина. О, синяя машина. А также способность считать ненадежного собеседника или предугадать его слова.
0: Это все работает, ребят. Верьте. Верьте дальше. Все работает.
2: Красавцы Love Radio пришли.

0: Дай-дай. Давай, давай. Не стой на месте. Дай-дай. Шакира и Бурный бой в эфире Love Radio. 7.50 столицы, и москвичи в восторге от обновленного Ленинградского вокзала. Наконец-то, спустя несколько лет ремонта, не придется идти вдоль забора, чтобы попасть на пути и уехать в Питер. Можно попасть на вокзал, а там стильный ремонт, минималистичная кофейня, рабочая зона с красивым видом на город.
1: Подвох какой-то.
0: Чистые туалеты, сэр.
1: Это и был подвох.
0: Современные камеры хранения.
1: Пока чистые туалеты.
0: Да. Подвоха никакого нет. Есть единственное, что раньше мне нравилось. Ты выезжаешь из Ленинградского вокзала и едешь в Санкт-Петербург, попадая на вокзал Московский, видишь, что это два идентичных здания чуть-чуть отличаются. Ну, например, вкуснейшая бургерная не на правах рекламы Carl's Jr. была, например, всегда в питерском вокзале. А все, остальное все было плюс-минус похоже. Теперь же это разительное отличие.
1: Надо срочно отправить какую-то делегацию из Москвы, начать потихонечку по камушку оборудовать уже питерскую версию вокзала, подтягивать их исторически. Ну, показывает, да, насколько история по-разному обошлась двумя вокзалами, двумя городами и двумя бюджетами, которые выделяются.
0: Давайте все вместе, всей страной подпишем петицию. Лет на 10 столицу в Питер перенесем вместе с мэром нашим московским. Пусть он там все подтянет. И назад.
1: Может, транша достаточно просто. Скинемся всей России по 100 рублей. Починим вокзал.
0: А мы и так скидываемся. Туристический сбор уже ввели.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
8: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: 8 утра в Москве.
1: Love News. Новостройки станут дороже. Контроль за IP-адресами граждан усилен. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в нашей стране к концу прошлого года достиг 90%. Это следует из данных Росстата. В Центральной России стоимость квадратного метра в новостройках уже почти в два раза выше, чем в готовых домах. Разница в цене продолжает увеличиваться и в целом по стране. По словам экспертов, ситуация связана с льготной ипотекой и перегревом рынка. При этом снижение спроса может привести к отдельным скидкам от застройщиков, но полноценного падения стоимости нового жилья не будет, и в этом году оно продолжит дорожать быстрее ожидаемой инфляции. Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами россиян. Как пишут «Известия», ведомство оштрафовало 85 операторов связи за непредоставление соответствующих данных. Контроль за IP-адресами необходим в ситуации, когда российские компании и госорганизации подвергаются кибератакам. Кроме того, эта информация важна для противодействия спаму. Чарли Хиттон стал новым Шелби. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Модх Чой Баинди отметится в утреннем шоу «Красавцы». Тебя ждут подробности хита «Шаде» и фирменные испытания ведущих. Начинаем ровно через 2 часа. Подключайся и наслаждайся. Увлечение фастфудом в детстве меняет структуру мозга. Согласно исследованию иностранных ученых, ультрапереработанная еда наносит удар по гипоталамусу, который отвечает за поддержание энергетического баланса и регулирование аппетита. У детей, что выросли на фастфуде, вредные пищевые привычки сохраняются на протяжении всей жизни. О других интересных и актуальных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного дня.
0: Дети, взращенные фастфудом, отличаются от детей, выросших на классической еде.
2: Берегите ваш гипоталамус, говорят нам ученые. Не ешьте всякий фастфуд, иначе всю жизнь так и будете. Сейчас разберемся.
0: Береги гипоталамус с молоду.
1: Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Да, это мы. Всем привет, доброе утро, здрасте. 8:03 в столице. Увлечение фастфудом в детстве меняет структуру мозга. Страшные новости подъехали. Согласно исследованию иностранных ученых, наши этим не занимались, ультрапереработанная еда наносит удар по гипоталамусу, который отвечает за поддержание энергетического баланса и регулирование аппетита.
2: Угу. Ты сегодня фастфуда, что ли, поел?
0: Я вчера поел фастфуд.
2: Это что сейчас было?
0: Удар по гипоталамусу.
2: Я бедный твой гипоталамус.
0: Доступно изобразил. Это не по мы.
2: Ну да, я так бы не понял. Ну, смотрите, доступно объясняем слова. Значит, шаг это вот так вот ходим. Потом удар это. И так далее.
0: Удар это вот.
2: Что ж такое-то? Алло, алло, да.
0: Главное, что все работало дальше.
2: Алло, алло.
0: На связи. Короче, смотрите, нельзя детям фастфуд. Все же знают это и без того. Ну, все знают, что детям нельзя фастфуд.
2: Ну, те, кто рос на фастфуде, уже не знают. У них гипоталамус изменился. Они же не понимают, что есть реальность, что нереальность.
0: Ну, вот вредные пищевые привычки сохраняются на протяжении всей жизни. Если вы часто, вот ребенку давали этот картофель фри, который он так просит, вот эти наггетсы вот с этим соусом, это все нужно исключать. Я вот думаю, а как? Вот ты каждый раз ты приходишь в торговый центр, и ты видишь на фудкорте огромное количество подростков. Потому что недорого, и потому что, ну, чертовски вкусно
2: есть
0: фастфуд.
2: Да они ничего там не берут на фудкорте.
0: Да, я вижу, они берут, я вижу, они идут, и вот эти вот маленькие свои свертки едят.
2: Маленькие, как ты голубей сейчас описал, вот эти маленькие кулечки там.
0: Это просто ты когда листаешь в любом фастфудовом вот на экране, там внизу уже 50 рублей 70 начинаются цены. Вот это скупают все подростки.
2: Ну, надо отправлять всех к бабушкам прямо сейчас, потому что там жесточайший отпор, там здоровейший гипоталамус, который всю свою жизнь ел хорошую пищу, будет подтягивать к себе на свой уровень гипоталамус ребенка.
0: И вообще, я думаю, что нам всем нужно пройти курсы по готовке в современном мире, особенно миллениалам, потому что у нас есть там 4 блюда фирменных, а остальное все не получается у нас. Ну, я и мои знакомые так живут, может быть, у вас по-другому.
2: Остальное все лень, скорее.
0: Вот, нам нужно преодолеть эту лень и детей кормить изысками домашней кухни.
2: Кто-то против?
0: Я предлагаю работодателям выделять нам время раньше с работы, чтобы мы могли уйти, чтобы мы могли готовить.
2: Да. Береги гипоталамус с молоду.
1: Красавцы Лав Радио пришли

0: Impala, Джейни, Дракула в эфире Love Radio. Для всех тех, кто скрывается от солнца в массажном салоне, где-то рядом с пляжем или не рядом с пляжем.
1: Доброе утро, девочки.
0: Супер подводки с утра.
2: Доброе утро, девочки. Это наша рубрика. Всем доброе утро. И парни тоже. Это просто было название. Мы обсуждаем здесь различные темы. Сегодня решили поговорить про мужчин-массажистов. Вот, девчонки, как ваши мужчины относятся к тому, что массажист у вас тоже мужчина?
0: Ага.
2: Возникает ли какая-то ревность в моменте? Вот все, я на массаж сегодня схожу.
0: К Михаилу.
2: Кто это тебя там мять?
0: Михаил.
2: Какой массаж?
0: Так хорошо мне спинку промял.
2: Потом сразу же всплывает диалог из криминального чтива. Это всего лишь массаж стоп. Ну как ты считаешь, массаж стоп это уже тоже что-то?
0: Ты думаешь, он выкинул его из окна просто из-за массажа стоп?
2: Ну, есть же этот диалог, а значит, есть и тема ревности к мужчине-массажисту. Вот. Девчонки, случалось ли у вас такое, что мужчины вас ревнуют к мужчине-массажисту, у вас какие-то неловкие диалоги, как вы выходили из этой ситуации? Если никогда такого не было, расскажите, что вы обсуждаете, может, вы просто все зашучиваете. Ну и, парни, напишите, вот вы сами, девчонок, ревнуете к мужчинам-массажистам?
0: Отпускаете ли вы девчонок к мужчинам-массажистам? Плюс еще, девчонки, может быть, есть мнение, что я сама не записываюсь к мужчине-массажисту, да? И, ну, если вдруг мужчина ваш отпускает вас к мужчине-массажисту, отпустите ли вы его к массажистке-девочке? Это как бы второй вопрос. Он не
2: Или пусть
0: не
2: мужики
0: основной.
2: Друг друга сами наминают. Как вы считаете?
0: Нормально.
2: 8-915-300-106-6. Пишите ваше мнение. Вот ревнуют ли вас девчонки, ваши мужчины к мужчинам-массажистам?
1: Доброе утро, девочки.

0: Это Yearbox и Graceland в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» мы обсуждаем мужчин-массажистов. Девчонки, как ваши мужчины относятся к тому, что специалист тоже мужчина?
1: Вот Александр нам пишет. Ну, конечно, я ревную. Я сам могу сделать массаж. Причем разный и разных мест. Поэтому моя жена ходит на массаж ко мне.
0: Ну подожди, Александр, ну у тебя профессиональный курс массажа. Просто есть массажист там для релакса какой-то, знаешь, вот в каком-нибудь спортивном комплексе. Ты сходил, позанимался, и там есть человек, который сделает тебе массаж. Но есть же медицинский массаж, когда ты приходишь в клинику, и там совсем другой подход. Там тебе находят эту мышцу, там прожимают.
1: Думаю, это не про этот массаж, кажется.
0: А ты вот этот имеешь в виду?
1: Про массаж разных мест. Хорошо, что Александр это уточнил, потому что, видимо, жена искала разные предметы, ну, разные поводы, чтобы все-таки сходить на массаж. Говорит, ну, а мизинец мне кто сможет профессионально промять? Ты знаешь какие-то тактики? Он говорит, я смотрел «Кунг-фу панду», мизинчиковый захват УСИ, бац, и самый лучший массаж все равно сделал в любом случае.
0: Ну, если, Саша, ты вот настолько на все руки мастер, ну, так тогда удачи тебе в отношениях и
1: ну,
0: дальше.
1: Ну, слушай, у меня все точно так же. Ну, правда, у меня не возникает этих вопросов, но я просто сам делаю массаж.
0: И ты все. Прям круто, профессионально делаешь массажи?
1: Да. Сейчас я тебе покажу.
0: Ты обучался?
1: А?
0: Ты обучался?
1: Ну, не то чтобы обучался, но
0: меня... Жизнь научила.
1: Честно признаться, меня спрашивают, обучался ли я. А я не обучался, поэтому, может, я все делаю плохо и ломаю кому-то спины.
0: Это жизнь калечишь. Дарья пишет, сама не записываюсь. Вдруг понравится. Вот эти радостные глаза, и т.д. объясняй потом, что ты не олень. Ну, видимо, мужчине объясняй, что не было измен. Вот это имеется в виду.
1: Ну, так ее и не было. Это же... Ну, ладно, это опять начинается диалог с криминального чтива. Это же просто массаж.
0: Ну вот, о том и речь. Но некоторые-то мужчины к этому относятся достаточно вот серьезно. Ну, как какой-то... Я признаюсь, однажды поехали мы в Турцию с моей бывшей. И пошли вот это вот, знаешь, хамам, вот это вот суперэкскурсия. Там ты идешь одни, водопад, грязь лечебная, потом соленое вот это озеро. А в конце ты попадаешь в хамам, где тебе делают массаж. Двое турок. И лежим я, лежит бывшая, вот так вот. И я смотрю, какой-то мужик, симпатичный, кстати, женщину мою трогает. Мне это так сильно не понравилось, что я больше в Турцию
1: не летал. Я улетел из Турции в этот же день.
2: Доброе утро, девочки.

0: Стас, Катя Кабари, Ивана Мур, кукла в ремиксе здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8.30 столицы. И сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» обсуждаем, как относятся девчонки ваши мужчины к тому, что у вас мужчина-массажист.
1: Если вдруг возникает какая-то ревность или неловкие ситуации, или наоборот, все хорошо, то обязательно напиши нам 8-915-300-106-6. Вот Алена нам рассказывает, муж категорически против, чтобы массаж мне делал мужчина. Иногда подшучиваю на эту тему, но мне и самой комфортнее, если это девушка. А вот он к мужчине никогда не пойдет. Говорит, что он традиционной ориентации, другим мужикам себя лапать не даст. А я его в целом, ну, понимаю, поэтому спокойно отношусь к его массажисткам. Тем более, я их всех видела, по рукам, видимо, била, зло на них смотрела. Все, зафиксировали.
0: Принято. Хорошее сообщение. Леонид пишет: «Доброе утро, здрасте всем». И он считает, что нужно поговорить с мужчиной-массажистом, найти какие-то общие темы, и тогда мужчине, отпускающему свою девушку на массаж к этому мужчине, будет спокойно. Он, типа, встретится с ним.
1: Ну, и как с другом.
0: Поймет, что за человек.
1: А другу спокойно можно доверить.
0: Да?
1: Так? Ну или не так.
0: Не знаю. У меня в институте были курсы массажа, пишет Александр, разного. И расслабляющего, и лечебного, и восстановительного. Разного. Поэтому я умею. Если не хотите пускать свою даму на массаж, учитесь делать сами, это несложно.
1: И это правда, можно не просто ведь ревновать, можно что-то сделать, какой-то шаг для того, чтобы не просто закрыть дверь и сказать: «Ты никогда не пойдешь», а сказать: «Ты никогда не пойдешь, ты ляжешь на стол, и сейчас я сделаю тебе массаж».

0: Есть и еще ваши мнения. Мы их продолжаем собирать. 915-300-106-6. Отправляйте в удобный мессенджер, заглядывайте в популярный мессенджер под кружочком. Пишите тоже ваше мнение. И это все прозвучит совсем скоро.
1: Доброе утро, девочки.

0: Открой новый календарь и проверь, есть ли там запись к массажисту у твоей девчонки. Доброе утро, девочки. В этой рубрике сегодня обсуждаем, как ваши парни относятся к тому, что ваш мужчина массажист.
1: Ревнует или нет? Вот Андрей нам пишет, что...
0: Что ваш массажист мужчина, вот так правильно.
1: Да, чего? Ревновать? Ведь врач – это бесполая профессия, а массажист – это врач, поэтому, пожалуйста, пусть себе идет.
0: Вот, Андрей, это трезвая мысль. Здесь Игорь присылает стихотворение. Надо его почитать предварительно, на всякий случай. А то вдруг мы дойдем до строчек, которые не для эфира. Вот. Но Анима пишет, ревновать будет мужчина.
1: Конечно, многие мужчины ревнуют, мы это уже выяснили. Но вот некоторые вспоминают, что это врач. Ну вот, допустим, есть медицинский массаж, безусловно. А вот если это просто именно массажный салон, там он тоже считается врачом? Или это уже отдельно только массажист?
0: Непонятно. Ведь бывает же еще какой-то, вот вспомните, пляж и рядом вот массаж.
1: Ну, нет, здесь уже более очевидно, чем это вряд ли врач.
0: Скорее.
1: Который, да, на шезлонге просто сидит. Давайте, может, помассажируемся здесь.
0: 700 рублей всего. 700. И шейно-воротниково еще 300.
2: Доброе утро, девочки. Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Back Girl. Это Гвен Стефани в эфире Love Radio прямо сейчас.
1: Доброе утро, девочки.
2: У нас сегодня горячая просто тема. Мы обсуждаем массажистов мужчин и как ваши мужчины, девчонки, отпускают вас к массажистам мужчинам. Спрашиваем у парней, ревнуют они или нет.
0: Ольга записала нам голосовое сообщение.
3: Всем доброе утро. Да, у меня была ситуация. Муж приревновал, узнал, что я пошла к массажисту. Спросил, где я. Причем он знает этого массажиста много лет. Спросил, где я, по какому адресу нахожусь. Приехал туда, сидел до конца массажа. Вот это был прикол.
0: Ну вот, бывает же, вот один из дней, да, вот всегда знал этого массажиста, никогда не ревновал, а сегодня именно шлея попала под хвост. И он такой, где ты? Где это?
2: Я видел много подобных видео, когда был юн.
0: Да, я сталкивался с обратной ситуацией. Массажистка, которая приезжает к тебе домой. Ну, это не там 20-летняя какая-то, знаешь, массажистка взрослая, женщина, профессиональный массажист. Она приезжала вместе со своим столом, там, кремами, и было удобно. Ты заказываешь, ну, назначаешь время, она приходит, и прям дома у тебя делает массаж. Всей семье, жене, мне. Но!
2: Собаки.
0: Но! Если была, допустим, только жена дома, и она приезжала, то ее муж, массажистки, заносил стол и уходил. Но если был еще и я, то ее муж заносил стол и усаживался на кухне и ожидал здесь, в квартире.
2: То есть это было просто негласное правило? Он просто заходил к тебе в квартиру, заносил стол и садился пить чай?
0: И сидел, ждал,
2: чай.
0: Пока мне сделает массаж его жена. То есть он вот, типа, безопасность.
2: Хотя, личный телохранитель.
0: Ну да, но при этом эта массажистка приезжала ко мне в течение пары лет, и не менялась ситуация абсолютно. То есть тут не на доверии основано, а просто есть протокол внутренний, семейный. Если мужика массируешь, я в этом доме вместе с вами. Вот такой вот.
2: Какой у него, наверное, хороший слух, выработанный за это время. Он еще сидит и не дышит на кухне. Он говорит, да, ну попробуй, только одно неловкое движение.
0: Я сразу ворвусь туда.
2: Угу.
0: Вот Елена нам пообещала выложить всю правду про массажистов и очень активно печатает.
2: Спрашивает, вы отсюда ответы читаете? Да, плюс 7-915-300-106-6.
0: Да, отсюда
2: это
0: и читаю. Накидайте еще вариантов, потому что есть еще время, чтобы обсудить эту тему. Девочки, как ваши парни относятся к тому, что ваш массажист мужчина?
1: Доброе утро, девочки.
3: Доброе утро.

0: Люся Чеботина, забывшего здесь в эфире Love Radio. Главное, чтобы нынешний не стал бывшим, приревновав к твоему массажисту.
1: И вот к нам приходит анонимное сообщение. Я была свободна и ходила на массаж к мужчине. Ну и по итогу что? Осталось вечером у него под сериальчик и пенные напитки. Ясное дело, чем все кончилось. Сейчас видоски. Так что есть повод для ревности. Не зря мужчины ревнуют. Мы же девочки, растекаемся там под этими волшебными ручками. Я вот сейчас хожу к мануальному терапевту. Не вполне массаж, но похоже. Управляет он меня. И нынешний мужчина не ревнует, он и сам к нему ходит. Ну, слушайте, мануальщики, конечно, прям дело. У меня, оказывается, и таз скошен был, и ключицы, и плечи. Всем советую сходить к хорошему массажисту. Я так полагаю, все перечисленное было результатом предыдущего вечера с еще тем массажистом. Неплохо провели тогда. Ну, и удобный был просто диван,
0: да. Ну, перекосило.
1: Ну, перекосило немножко.
0: А вот мужчина ваш, это не тот массажист, случайно, с которым вы остались однажды вечером? И теперь он ходит к мануальщику. Ну, ты же не можешь сам себе спину массировать, если ты массажист.
1: Ну, я думаю, тяжело было бы с ним остаться. Тот точно должен был не пускать больше на массажи. Он в целом понимает, чем все может закончиться.
0: Ну, вот единственный человек, который пришел с таким сообщением, Елена, в самом финале нашей рубрики, она приходит и делает так, что все теперь не отпустят своих девчонок к массажистам.
1: Ну, или просто будут не знать. Девчонки, пока не замужние, видимо, можно еще ходить на массаж.
0: Потом все.
1: Потом мы не отпустим.
0: Нет, потом только по медицинским показаниям. И мы будем смотреть.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
14: Столько условий!
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. В России изменятся правила сделок с недвижимостью. Google запустит ИИ-агентов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 июля начнет действовать механизм удаленных сделок с недвижимостью. Для их проведения потребуется электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия. Россияне смогут покупать жилье в другом городе без личных поездок, однако остаются риски, которые связаны с кражей данных электронной подписи и фишинговыми сайтами. Российские интернет-компании активно внедряют нейросети в поиск и рекомендательные сервисы, однако не готовы полностью отказываться от классической выдачи и авторского контента. При этом в Google делают ставку на ИИ-агентов, которые могут самостоятельно анализировать информацию и выдавать юзерам готовые ответы вместо привычного списка ссылок. Летом компания планирует запустить таких агентов для мониторинга новостей, финансов, спорта и публикаций в социальных сетях. По словам экспертов, модель может изменить экономику интернета. Пользователи будут реже переходить на сайты СМИ и блогов, поскольку смогут получать готовую выжимку информации внутри поисковика. Победа московского «Спартака» в Кубке России привлекла дополнительное внимание к песне «Максим, знаешь ли ты». В воскресенье красно-белые стали обладателями трофея, переиграв в финале по пенальти футбольный клуб «Краснодар». Пик интереса к хиту исполнительницы пришелся на время около 20 часов 20 минут, когда завершилась серия 11-метровых. После этого число прослушиваний трека в Яндекс.Станциях выросло более чем в 3,5 раза по сравнению с таким же интервалом недели ранее. Песня «Максим» считается неофициальным гимном фанатов «Спартака» и звучит важные для клуба моменты. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
2: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Да, это мы, и ровно через час нас станет сразу пятеро в этой студии. И вы думаете, что к Гале Ростовой присоединятся еще две новостницы? Ничего подобного. Придут музыкальные гости. Это Мод, это By India и Хчо. Презентуют свой трек.
3: Слушать главный трек, возможно, уже этого еще пока не наступившего лета, но просто все разорвавшие чарты уже в Шазаме второе место в мировом. Люди ищут, людям интересно, что это за трек. Он разлетается по всем социальным сетям. Узнаем, как они собрались, что вообще за трек Шаде играет там. Понятно, что мы танцуем сейчас под песню Шаде, но под какой трек танцует главная героиня?
0: Вот было бы любопытно, кстати, послушать и вообще узнать, как Шаде отреагировала, дошло ли до нее.
3: Угу.
0: Есть ли такое вообще?
3: Есть мнение от Шаде. Шаде, ты слушаешь? 8-915-300-106-6. Ждем.
0: Напиши.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Филатов и Кэрос, движ в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой продолжим.
1: Кириллица.
0: И перейдем к рубрике, в которой мы лучше узнаем иностранные песни благодаря знаниям языка.
2: Наш любимый артист, который всех предупреждает о том, что вот откуда-то из-за гор приближаются медведи. Богдан, Богдан, медведи. Он же Богдан Медведи.
0: Конечно, вы слышали эту песню. И имя такое примечательное для наших широт. Богдан Медведи.
2: И сейчас послушаем и поймем, что он пел все это время. Broken Heart называется песня.
0: Сломанное сердце, разбитое
2: сердце. И слушаем куплет.

0: Очень много про свободу. Почувствуй свою свободу, почувствуй.
1: В конце было много про свободу, в начале про изменения. I thought that I could change.
0: Я думал, что я могу изменить.
1: Да, могу измениться. Change myself. Change. Нет, но, наверное, change, но все равно опять, что могут произойти перемены. All the shit you've been through.
0: Всю ту сложную жизнь, в которой ты прошла, да. Через сквозь которую ты проходишь.
1: Kinda late to blame.
0: Kinda late to blame. Late, kinda late. Кажется, что поздно для взрыва.
1: Смотри, kinda late. Kinda — это вообще слово, которое, ну, что-то типа довольно-таки.
0: Довольно-таки поздно?
1: Да. Kinda. To blame.
0: To blame, blame — сиять.
1: Blame — что? Это винить кого-то.
0: А,
1: уже поздно кого-то винить.
0: Blame, угу. Уже поздно кого-то винить.
1: Now понимаете? Nothing feels the same.
0: Now nothing. Я вообще ничего одинакового.
1: Теперь все кажется другим, да. Ничто не кажется тем же самым. Your eyes are stuck in silence.
0: Твои глаза замерли в тишине.
1: В тишине. Let me ease your pain.
0: Позволь мне твою боль ощутить.
1: Облегчить.
0: Облегчить. Let me ease.
1: Ease your pain.
0: А, easy, типа от слова easy. Easy,
1: да, да, от слова, ну, не от слова, как раз easy от слова is.
0: Really? Легче,
1: да, да, да.
0: Really?
1: И можно сказать просто is, облегчить кому-то
0: жизнь.
1: I don't
0: ever heard the word is.
1: Ну вот, и оно такое существует. Forget him now, yeah.
0: Теперь я, wow, yeah.
1: Забудь его теперь.
0: А, забудь его.
1: Forget him now. And feel your freedom.
0: Почувствуй свою свободу, ощути.
1: Leave it all behind.
0: Оставь все это позади, да. Вот эту всю ерунду.
1: Open up and lose your mind.
0: Поднимайся и lose your mind, потеряй...
1: Open up — это открывайся, откройся, миру, допустим,
0: и теряй рассудок.
1: Потеряй свою голову, да, потеряй рассудок.
0: Ну, типа, бесись и куролесь.
1: Forget him now and feel your freedom.
0: Забудь его и
1: почувствуй свободу.
0: Это тот самый, я понял, это тот самый специалист по брошенкам, Богдан Медведи. Он приходит к ней, она плачет от расставания, говорит, да забудь. И вот тот начинает массаж плечей, приобнял, куртку свою дал.
1: Богдан Медведи обычно встречается девушкам где-то в баре, где они одинокие, сидят, да, с легкой слезкой. Вот он приходит и говорит им, feel your freedom.
0: Все нормально.
1: Feel your freedom.
0: Да, да забудь ты его, забудь.
1: И дальше он поет все это время, fix your broken heart. Fix.
0: Зафиксируй, почини свое сердце.
1: Почини, да.
0: Почини свое разбитое сердце.
1: Исцели разбитое сердце.
0: Фикс. А, фикс, да, чинить же еще,
1: да,
0: есть.
1: Да, да,
0: да. Точно.
1: Почини свое сердце.
0: Почини. И... со мной, ой, да. Смотри, какой я накачанный. И у меня отель вот тут, на третьем этаже.
1: В общем, теперь и вы понимаете, о чем песня Broken Heart, как минимум ее первая половина. Давайте послушаем.
2: Кириллица в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио».

0: Да, раз здесь в эфире Love Radio, Евровидение 26 года, победитель от Болгарии.
1: Как много преодолело Бангаранг слово. Когда-то, в 2013 году, небезызвестный Скриликс пришел к нам с этим словом и раскачивал юных, молодых ребят, которых еще не пугал звук. А вот теперь...
0: Сейчас пугают уже.
1: Ну, кого-то уже дабстеп немножко пугает. Говорят, что он куда-то переродился или вообще ушел в неизвестность. Ну, а этот, пожалуйста, вполне себе
0: так
1: современный.
0: Так там у него было Бангаранга, прям это слово у него.
1: Бангаранг. Это один из самых, это, мне кажется, самый известный трек Скриликса.
0: Так вот, Дара вдохновлялась, получается, дабстепом.
1: Не знаю.
0: Если да, то мы можем сделать...
1: Кто-то говорит, что Филиппом Киркоровым, но где, в какой комнате Филиппа происходит вот такое?
0: Большой дом, много событий.
1: Много жанров.
0: Везде мы не гуляли.

0: Это «Красавцы Лав Радио» и «Астромониторинг» на предстоящие сутки.
1: Отправляемся к звездам, чтобы узнать, что они несут нам на сегодняшний день.
2: Овны.
0: Нет ничего лучше гармонии с самим собой. Сегодня вы ее достигнете.
2: Тельцы.
1: Сегодня особенно важно тщательно взвешивать все «за» и «против» при принятии решений.
2: Близнецы.
0: Ваши силы сегодня в словах. Удачно пройдут встречи, переписка и переговоры.
2: Раки.
1: Сдерживать бурю эмоций будет крайне сложно. Ну, уж постарайтесь.
2: Львы.
0: Хороший день, чтобы заявить о себе.
2: Девы.
1: Полагайтесь только на себя. Окружающие в этот день будут слишком эгоистичны.
2: Весы.
0: Вы на пороге необычных знакомств.
2: Скорпионы.
1: Будьте осторожнее с финансами. Вы можете потратить деньги впустую.
2: Стрельцы.
0: Появится желание расширить круг общения. Не отвергайте новые знакомства.
2: Козероги.
1: Сосредоточьтесь на одном деле. Именно так вы получите заметный результат.
2: Водолеи.
0: У вас начнется новая глава в личной жизни.
2: Рыбы.
1: Интуиция сегодня не подведет. Доверяйте внутреннему отклику.
3: Красавцы. Лав Радио.

0: Бирекса, Faithless, New Religion. Здесь в эфире Love Radio 9.35. Столица, красавцы, с тобой.
1: Говорят про инвестиции все. Везде в округе говорят про инвестиции, что нужно свои деньги вкладывать, чтобы они работали. Вот и Дональд Трамп послушал и вложился в сеть суши-ресторанов. Правда, говорят, что он, по-моему, перепутал. А он вложился в акции компании Kura Sushi USA, у которых есть 91 ресторан с роллами
0: хорошо.
1: Прочим всяким. А говорят, что должен был Fujikura, это токийская компания, которая производит волоконную оптику и растет на фоне искусственного интеллекта. Скорее всего, он пытался сделать выгодную инвестицию в технологическую компанию, потому что в его портфеле Nvidia, Apple и Dell. Но в итоге что-то кто-то не туда тыкнул и... Kura Sushi USA.
0: Ну, за американскими президентами часто замечали, что они вот могут что-то путать конкретно. Но вот в этом случае не повезло. Он все-таки Иран с Ираком не перепутал.
1: Ну, тоже у нас бывает, хочешь там акции Сбера купить, в итоге Сбергречку покупаешь какую-то. Есть какая-то корпорация Сбергречка? Я подарил идею. Кажется, скоро будет.
0: Кирилл, зачем ты это делаешь? Отдаешь это все капиталистам.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Жареные вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Alifar Ben и Supergirl здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем. Всем еще раз доброе утро.
1: Поздравляем всех с прошедшими Олимпийскими играми на стероидах. В Лас-Вегасе завершилась та самая Олимпиада, где все спортсмены могли принимать допинг. И вы, наверное, думаете, что были побиты все мировые рекорды.
0: Но...
1: Да, неофициально. Да нет, один только мировой рекорд удалось побить. Оказалось, что использование всяких... дополнительных веществ не помогает рекордов, и для них нужно что-то еще. У меня есть такое предположение, что все-таки люди, которые профессионально занимаются спортом и которые максимально сильны в своей дисциплине, они не принимают стероиды по правилам. И если ты уже был не самым сильным в своей дисциплине, даже со стероидами ты все равно, видимо, не настолько профессиональный спортсмен, как те, кто занимаются традиционно на играх.
0: Ну и вообще, говоря вот о современных спортивных достижениях, если там 100 лет назад действительно было важно пробежать там быстрее всех остальных, то сейчас рекорд измеряется долями, сотыми долями секунды. Ты на 0,01 секунды прибежал быстрее, чем предыдущий рекордсмен, и все, вносишь в себя список.
1: Ну, кстати, установили рекорд только один греческий пловец. Кристиан Галамеев побил рекорд на 50 метрах вольным стилем. Он доплыл за 20 секунд 20,81 секунды. А вот официальный рекорд — это 20,88 секунды.
0: Об этом я
1: то есть
0: говорю.
1: Прям доли абсолютные. Новый рекорд был обеспечен не только фармакологией, сколько специальным костюмом, который был запрещен в 2010 году после поражения Майкла Фелпса.
0: Обычный парень. Кто ты без костюма?
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить.

0: Рекорд Радио, Мика.
1: Ману, Чао, Альфа. Ну, примерно столько же слов придут к нам совсем скоро в гости. Баиндия, Мот и Хчо совсем скоро в нашем эфире.
0: Танцуем под Шаде. Сегодня вы слышали эту работу в нашем эфире. И, конечно, вам встречалась она в социальных сетях еще задолго до выхода. Люди начали форсить этот звук, этот припев.
1: Сниппеты работают, социальные сети работают. А как они работают? Как им удалось завернуть это все в социальные сети и продвинуть алгоритмы, мы попытаемся узнать у артистов.
0: Да и вообще, как давно знакомы эти трое? И будет ли что-то еще от них троих?
1: Скажем вам так, по секрету. Так. Едут они сюда явно не вместе.
0: Это точно. Говорят, Баиндия будет первым. Делаем ставки, кто придет раньше, Мот или Хчо. Они буквально нос к носу тут по проспекту Мира уже летят к нам.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: столице 10 часов утра. Love
1: News. Мошенники продают несуществующие экскурсии. Аренда жилья для туристов стала дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты создают поддельные чаты в Telegram, где представляются путешественниками или гидами, предлагают совместные экскурсии, а после получения предоплаты исчезают. К основным признакам мошенничества относятся требование внести аванс наличными или переводом на банковскую карту, отказ от оформления письменного договора или предоставления чека, попытки заставить принять решение быстро и предложение больших скидок. Аренда жилья для туристов в городах нашей страны стала дороже. Самое заметное повышение цен в Краснодаре и Нижнем Новгороде. За год стоимость увеличилась больше, чем на 10%. При этом дороже всего аренда обойдется в Зеленоградске. Тут придется отдать больше 7 тысяч рублей в сутки. Немного дешевле можно снять жилье в Минске, Питере и Геленджике, но все равно не стоит рассчитывать на сумму меньше 6 тысяч рублей за ночь. Владельцы жилья могут требовать от управляющих компаний перерасчета платежей за плохую воду и возмещения убытков за поломку техники из-за нее. При обнаружении плохой воды необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и получить акт проверки. В утреннем шоу «Красавцы» появятся Мот, Хчо и Баинди. Обсудим хит «Шаде» и узнаем много подробностей из жизни знаменитостей. Начинаем сразу после выпуска новостей, так что оставайся с нами. 98-летний житель Британии побил рекорд Гиннесса по полету стоя на крыле самолета. Мужчина спокойно ходил по воздушному судну на протяжении 6 минут, пока самолет был на высоте в 1000 метров. К слову, год назад Гарри не мог даже подняться по лестнице в своем доме, но начал заниматься с физиотерапевтом и набрал силы. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Love Radio.

0: Love Radio. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов.
1: Девочки, раскройте ваши уши.
2: Приготовьте к ласкам ваши барабанные перепонки.
1: Наденьте свои самые удобные туфельки.
2: Ведь сегодня мы открываем сразу три танцпола.
1: Танцевать будем под шаде.
2: Танцпол развлекательный, мод.
1: Танцпол с перчинкой и карри, by India.
2: И, конечно, кавказская диско. Хчо. Танцуйте прямо на них. В эфире Love Radio.
1: By India, Show Mod, и сегодня в нашем эфире в гостях утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Доброе утро, парни, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Вы такие бодренькие с утра, всегда так?
3: Да.
2: Все, как дорога, я так полагаю, ехали упорно и максимально объезжая все возможные пробки.
3: Да, да, дело даже не в пробках, у меня вот на пути встретились 4 ДТП, причем... Получается,
2: причем 8, я виновник 8, всех.
3: 8 разных, надеюсь, нет. Но вот мы здесь, я
1: думаю. Но никто не пострадал, да, вот судя по тому, что ты видел из окна?
3: Да, не, такие легенькие.
1: Вторник, просто после понедельника все немножко теряют бдительность.
3: Не все бодрые, как мы.
2: Вить, как у тебя утро проходит обычно? Ты просыпаешься, сидишь дома, довольный, а сегодня мы тебя вытянули. Прости сразу, извини за то, что вытянули из обычной рутины.
4: Да ничего страшного.
1: Принимаю извинения.
4: Да, ну... Прекрасное утро проходит обычно. Мне кажется, это моя любимая часть дня.
1: Ты да вообще
2: потом
1: жаворонок?
2: Работать надо, я согласен.
1: Ты жаворонок, да, получается? Ты пораньше встаешь?
4: Ну нет, не совсем. Ну я встаю где-то в 9.
1: Ну это нормально.
4: 8:30.
2: Нам ну, только остается хуже. Мечтать, да, о таком расписании. А, парни, вот у вас мощнейшая работа состоялась вместе. А до вы дружили? Ехали вы явно в разных машинах. Это мы поняли. А до этого трека вы все общались, дружили между собой?
3: Я бы не сказал, что мы дружили, но у нас были вот эти переписки, и мы ждали.
1: Спишь? Привет.
3: На самом деле мы до этого трека хотели залететь на другой трек. И, ну, незадолго до шаде, получается, мы начали наше общение, но уже вживую, вот так.
2: А вы пересеклись просто, это какое-то музыкальное мероприятие, фестиваль?
4: Нет.
2: Подъезд?
4: Просто списались.
2: Под... А,
4: в Инстаграме.
2: Да. Ну, допустим.
1: Ну, например, так.
2: То есть да. Сейчас где-то до сих пор существует этот самый диалог на вас на троих, где вы просто что-то раскладываете, как будете писать или...
3: Да, да.
4: Беседа у нас есть.
2: С чего начался этот диалог? Беседа. Привет, мужики. Или ну, с чего вы начали?
4: Так
2: а, все,
4: было.
2: Понял, да, хорошо.
1: Или как, пообщались. Рэперы по-прежнему используют йоу в своем
3: вокабуляре? А я никогда не использовал, нет, честно говоря.
4: Мод написал, мод стелет.
1: А, ну да, ну классика, первая, да, конечно, как отвертываешься после такого. А вы вот когда родили эту песню, когда она у вас появилась, кто вообще был инициатором? Кто придумал строчки, она танцует под шаде? Кто из вас троих?
3: Однозначно by India.
1: Да, это ты придумал? А почему шаде? Ты, тебе нравится шаде?
4: Ну, не знаю, так просто как-то оно само прилетело мне. Так сказать, эта мысль, и просто все как-то соединилось. Шаде, суперизвестная, потрясающая певица.
1: Это правда.
4: И в целом, как бы, такой вайб, мне кажется, был очень неплохо в этой песне, в этом контексте.
2: А когда ты это писал, ты предполагал, под какую конкретно песню Шаде она танцует? Или под целый плейлист? Есть ли какая-то конкретная песня, возможно, чтобы люди себя забрали и понимали, чем ты вдохновлялся?
4: Ну, наверное, Smooth Operator.
2: А вот и она.
1: А вот эта часть, да, где саксофон есть, или чешское издание 80-х, где саксофона еще нет?
2: В наших историях музыки подключается, да, чешское издание,
4: знаете. Я думаю, эти вопросы сейчас лучше Матвею будет задать.
1: Хорошо. А мы, кстати, ожидаем, Матвей, если вы еще не поняли, то голос Мота не звучал среди вот этих четырех прекраснейших
2: мужских. Нет, а теперь угадайте, кто из них Мот, действительно. Парни, а после выхода трека вы стали больше времени проводить? Я понимаю, но вы записали миллион сниппетов, это понятно. Это у вас в расписании, каждый день вы, видимо, встречались на разных локациях. А вне этого, где можно вас встретить втроем?
3: На самом деле, нас очень сблизило тоже радио. Мы встречаемся очень часто, это уже как традиция. Мы собираемся каждое утро на радио. И в целом, я думаю, сейчас впереди будет очень много проектов, ведь лето впереди, и будем встречаться еще больше. А вне проекта Шаде, так скажем, пока у нас не посчастливилось посидеть, пообщаться, но все впереди.
2: А что, вот после эфира там кофейку выпить?
4: Не, ну так мы сидели уже.
3: Да, просто...
2: Уже я понял, не тот градус, да.
1: Меняйте кофе, ребята, меняйте кофе на что-то
4: получше. Утром уже встретились, надо в следующий раз вечером.
3: Да. У нас у всех просто гастроли на данный момент, и все по концертам.
1: А мы об этом поговорим обязательно. У нас есть об этом вот отдельный слот про ваши гастроли и занятость. И, конечно, обсудим еще другие темы. все мы хотим убедиться в вашем мужском, как принято говорить, как завел, как завел Артем Качер. Артем Качер, да, соответствующий тренд.
4: А но вы пока... не сомневаетесь.
1: Вы знаете. Но пока давайте послушаем вашу песню «By India Hcho» и мод «Шаде» прямо сейчас в нашем эфире.
0: Красавцы Лав Радио. Пришли

0: By India, Хчо, Мод, Шаде, здесь в эфире Love Radio. Теперь все в полном составе. И Хчо, и By India, и вот он, Матвей. Мод с нами уже тоже, привет, доброе утро.
1: Доброе утро, всем привет.
0: Ты прям с гастроли, что ли, с самолета?
1: Да какой с гастроли? С завтрака.
0: А, понятно.
2: Плотный был завтрак.
1: Плотный, поэтому пришлось задержаться.
0: Это был шведский стол, который нельзя пропускать, тот самый. Говорим про ваш трек «Шаде». Вот только что парни уже рассказали, что вы списались просто в социальных сетях и решили сделать музыку. Как это было? Расскажи со своей стороны.
1: Ну, как списались? Скорее я наяривал Вите.
2: Он говорил по-другому. Да еще собрались просто.
1: Полгода, наверное. Я шучу. Я шучу.
0: Так, ладно.
1: Конечно же, да, я писал. Короче, я заметил, что Витя начал выкладывать классные отрывки. И честно, я думал, что это все одна песня. Оказалось, что песни две: «Кавалерия» и «Шаде». И когда я спросил, говорю, когда она выйдет, подразумевая, что это все одна песня, Витя говорит, вот 29-го, да, по-моему, 27-го, 29-го. Все, я, значит, жду 29 число, вернулся, помню, как сейчас со студии, смотрю уже 0-0 там с чем-то, захожу и пытаюсь найти этот припев в этой песне, а его там нет. И я пишу Вите, а где «Шадешечка»-то? Он говорит, так это вообще другая песня. Я говорю, а когда это выйдет? Он говорит, ну скоро, вот планируем там через неделю релиз. Я говорю, так а тогда у меня есть предложение, от которого невозможно отказаться. Но он отказался от этого предложения. Да, и короче, я говорю, давай так, я пишу куплет, если тебе нравится, то классно, делаем. Если нет, то нет. И вот буквально там за 20 минут я написал этот куплет, записал, отправил. Правил, долго
0: звоню ему,
1: переживал,
0: а он...
1: нервничал.
0: Ну,
1: да,
0: классный вроде.
1: Он перестал брать трубки, заблокировал меня, я ему на пейджер уже на сочинский написал, и там уже все срослось.
2: Ну что, сочинский коннект в итоге сработал, это был последний аргумент.
1: Да, это кубанская связь, да, не подвела.
0: Так, ну окей, с вами двумя понятно, Хчо, как ты там оказался?
3: А у меня тоже родственники в Сочи.
1: Только так это работает, пацаны, только так.
0: Слушайте, ну тогда Юля Паршута должна была по такому принципу оказаться где-то на припеве.
1: Да, мы этот лонг ремикс сделаем со всеми местными. Там Григорий Викторович подтянется еще, да.
0: Кстати, да, по старой памяти, со всеми арт-директорами договориться, с выступлениями.
1: Да, да, да. Прикинь. Такой сделать ремикс. Вот это все офигеют.
2: Да накидывайте, да, больше, да. Больше.
0: Просто как будто бы вы уже составляете целый хор. А хор есть в треке, и вот хотелось бы уточнить, это Суна.
2: Или нет?
0: Это Суна, признайтесь.
3: Да, да.
1: Да Суночка. Все. Не Суна, это Суночка.
0: А, ты уже настолько у вас отношения.
2: Нежные чувства разработали.
0: Я оплатил нежный аккаунт, нежную подписку. Суночка, она мотика, да-да-да, сейчас да. Хотя все сделал.
2: Но реальный хор вы тоже звали. У вас был большой сниппет, где вы собрали огромное количество девчонок, они все вживую спели. Какая вам большая версия понравилась, от Суны или от живых людей?
1: Ну что, пацаны,
0: скажем
1: правду или нет? Ну пускай это решат зрители и слушатели, да?
3: Да, я согласен с этим полностью.
2: Это мой пиар-директор, да, все, я
0: знаю. Хорошо, ну а по поводу того, как разлетелся звук еще до выхода. Это был специальный ход, да, для того, чтобы все ждали этот трек?
3: Ну, так не работает, на самом деле, типа, специальный ход какой-то, ну, это просто, как бы, классическая такая схема прогрева песни, и, как бы, там уже либо залетает, либо нет.
0: Ну, я слышал,
3: это уже не от нас зависит.
0: Многие артисты говорят наоборот, типа, ты закидываешь эту песню для прогрева, все включают свой шазам, он ничего не находит, и люди уходят, такие, ну, все, без песни остались. И многие говорят, да нет, надо кидать уже все сниппеты сразу в ночь релиза, чтобы уже люди могли находить, и у тебя, как бы, другая политика.
3: Ну, у меня, да, немножко другая система в этом плане.
1: Вы видели вообще в Гонконге на первом месте в Шазаме?
0: Да.
1: В Китае на первом месте в Шазаме.
0: Топ-2 мирового Шазама.
1: Топ-2 мирового Шазама. Ну, я имею в виду даже такие экзотичные.
2: Да, далекие,
1: и я не могу понять, почему мы до сих пор не в Гонконге, не в Сингапуре. И этот тур Шаде, там драм-н-бейс версия. Сделаем целый тур и будем только одну песню фигачить.
2: Заметьте, Джонни, как только услышал про свой камин, в который влюбились все вокруг из-за нейросетевых овощей, он сразу сделал английскую версию. Вам на китайском нужно записать песню.
1: Не, ну тогда уже и там и на всех языках надо.
0: Ну, а, кстати, по поводу нейросетей и все остальное. Была ли идея, вот тут, у Камина 5 утра, да, все знают, что песня стала популярна благодаря изменению клубники с бананом. Какая-то была идея у вас, может быть, для какого-то нейромультика под ваш трек?
2: Ну, у вас он такой позитивный, у вас клубника должна рожать клубнику. Все верные, все честные друг другу. Вы будете делать такой сериал от себя?
1: Я думаю, что эта ниша уже занята.
3: Но опять-таки это не от артиста зависит. Как я понял, это вообще так мимолетно залетело. И вот так начали форсить.
1: Ну, а
3: я
1: мы...
3: не думаю, что это Джонни планировал.
1: Конечно, нет. А мы рады, что благодаря нашему треку многие узнали, кто такая Шаде.
0: Это правда. Mm-hmm. Это вот действительно
1: так. А не Шафе там поет.
0: Вот! Вот это тоже был вопрос.
2: Следующий вопрос. Вы самая же популярная переделка.
0: Сами поете, да. Танцуют под Шафе. Да. Танцы прямо на мне. Ну, да. Это как будто бы, знаешь, архивные видео Иришки Чики-Пики и Олега Монгола.
1: Вот.
2: Просто. Ну, и их вспомнили, да. И нейроклубника, и Иришка. Все на месте.
0: Вот такая эрудиция. Хчо, Мот и Баиндия сегодня у нас в гостях. Продолжим скоро с нейросетевой игрой.

0: Кстати, я уже сомневаюсь.
1: Да, такую реакцию мы ждем каждый раз, да.
2: Ну что, есть какие-то варианты, парни?
0: Ну я подумал, что это ты и я почему-то.
2: Абсолютно точно.
0: Выпускаешь эту версию?
3: Да, кстати, прикольно.
0: Сильно, да?
2: Прикольно. Хчо ты и я вот в таком формате. Ну, дальше будет попроще, потому что остается два артиста, две песни. Ну и судя по тому, что By India так реагируешь, ты хорошо. Значит, ты хорошо разгадать сможешь и следующий трек.

0: Давай.
1: Кавалерия?
0: Ну, конечно, да.
2: А какой оригинал?
0: Вот сразу понятно, сразу понятно, что человек сам писал свою песню, когда он вот так легко разгадывает. Потому что если кто-то покупал авторский чужой текст...
2: Что ты на меня смотришь?
0: Я просто... Ты ближе, Матвей. Я знаю, что ты пишешь сам, но проверим, получится ли угадать.
2: Нет, интересно, кто же будет следующий исполнитель? Давай так, я сразу песню угадаю.
0: Давай.
2: Капкан.
0: Как? Капкан?
2: Да.
3: Послушай.
0: Ну нет, не капкан.

0: Ну, понятно, да? Хватит. Ну, мне понятно, я да?
1: Дальше парни пусть погадают.
0: Ну что? Исключительно чем, извиняюсь?
2: Клянусь.
1: Клянусь, верь.
0: А, все.
2: Я стану исключительный, клянусь, верь.
0: Ну давай.

0: Новая песня от Вики Шоу.
1: Вот мой затылок.
2: Затылок. Моя ключица.
3: Это целиком твое.
0: Ну, стало понятно.
3: Без остатка.
0: Без остатка.
2: Ну, ключица мне больше нравится, чем спина.
0: Вот мой затылок, вот моя ключица. Разбирайте.
3: Ну, это когда заламывают человека, как бы задержание какое-то было. Вот мой затылок и моя ключица.
2: Нет, это когда плечо вылетело из сустава.
3: Вот моя ключица, видишь, вон там лежит.
0: Товарищ доктор, пожалуйста, у меня завтра концерт. Спасибо, парни, это было легко. Вы справились с задачей.
2: Спасибо.
0: Продолжим скоро, через песенку.
4: Красавцы. Лав Радио.

0: Кэбан и Хаулл здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой и мод Хчоба Индия сегодня у нас в гостях. Давайте поговорим о тех местах, где их можно будет увидеть вживую и получить кайф от музыки.
1: Совсем скоро у Мотор традиционный стадионный концерт под открытым небом 30 августа в ВТБ-арена. Что ждем?
2: Полотенечные танцы, танцы под шаде.
1: Полотенце с собой
2: приносить? Самые замурашечные. Нет, мы все организуем.
1: Все, супер.
0: Какие-то еще одуванчики обещают.
2: Одуванчики обещают, а там посмотрим.
1: Будут цвести, не будут. И в Питере.
2: Как сезон пойдет.
0: Цветут уже, да.
1: И в Питере ждем тоже мото. 12 сентября в СКА-арене сольник будет.
0: Огромное количество мест можно заполучить еще, потому что это арены целые.
1: Приехать дальше опять в Питер. Баинди. Едешь на лето. Выстраивается так называемый турист клаб шоу.
0: Yeah, клаб шоу.
1: Да? What is a club show?
0: Yo, mate, what's a club show? Can you tell us?
3: I don't know.
2: Приходите, увидите.
0: Регионы, столицы, участие фестиваля.
3: Следите за соцсетями, там будет все поститься с периодичностью какой-то определенной и анонсироваться разные города, разные мероприятия.
0: Принято. Хчо, концерты, Москва. 11 октября, СПБ 25 октября. Крутое шоу и новые треки. У нас написано так.
2: Да, да. Я тоже жду. Не знаю, что будет.
1: Мне интересно прийти посмотреть на хорошее шоу.
0: Это пацаны сюрприз готовят, надо подъехать будет.
2: Не, на самом деле готов.
4: Love Radio.

0: Красавцы Love Radio, мы продолжаем мод by Indie Show. Сегодня у нас в гостях, и прямо сейчас поговорим о том, о чем говорим с нашими слушателями в течение всей недели. Мы собираем ответы от профессионалов, проживших жизнь, и нужно, чтобы вы тоже, парни, дали свои ответы, свое мнение относительно того, что вот звучало у нас.
1: Сегодня мы прямо обсуждали тему, вот как вы отнесетесь к тому, что массажистом у вашей девушки будет мужчина. Отпускаете ли вы?
2: Там, нет, неожиданно. Не может такого.
0: Так,
1: быть.
0: Хорошо.
1: Ревность подтверждена.
0: Витя сказал, что нет.
2: Я только сейчас обнаружил, что у меня наушники с двумя R, right, а вы мне такие другие вопросы задаете. Пожалуй, я на этом и остановлюсь.
0: Если учитывать, что right — это право, то у тебя ультраправые наушники сегодня.
2: Да, я причем кручу. Это что такое? Это я еще не проснулся или...
0: Go to the right. Так, ну ладно, Матвей, давай вернемся к вопросу.
2: Да,
0: ну,
2: зачем это надо?
0: Вот моя Мария
2: давай
0: говорит,
2: следующий вопрос.
0: Матвей, я пойду к массажисту.
2: Давай следующий вопрос.
0: Все понятно, значит, он против. Че, у тебя какое мнение?
3: Я тоже против.
0: Все, принято.
1: Уверенно разложили. Никогда так в унисон не говорили.
2: Это какая-то партия сейчас.
3: Я думал, по-моему, лицу видно просто.
2: Я против ультраправа.
1: Я против массажа, ультраправая.
0: Только массажистки, никаких мужиков этой профессии. Так, хорошо.
4: Что есть много женщин-профессионалов, которые тоже...
0: Ну, знаешь, как...
2: Которым тоже нужно зарабатывать.
0: Там заслуженный, типа, массажист.
4: Ну и что есть, наверняка заслуженная женщина.
0: Брежнева еще не все.
4: Заслуженная женщина.
1: Ультраправая партия и заслуженная женщина. Заслуженная
2: женщина.
1: Двигаемся дальше. Следующая тема, которую мы обсуждали. Вот когда вы поняли, что извиняться — это нормально, и за что бы точно извиняться не стали? Или вы, может, еще не поняли, или такие: никогда не извиняюсь в своей жизни. Все, что делаю, я всегда прав.
0: Не, ну извини.
1: Спасибо. Это лично мне было.
0: Да.
2: Давайте. Слово Лебедева, да?
0: Да.
1: Ну, было и было.
2: Цитата,
0: ну, типа, настало время просить прощения.
2: Прости.
0: И извиняться. Давайте попробуем вот дать ответ на этот вопрос.
2: Давайте,
0: было ли такое, да, что у тебя, что ты понял, что извиняться — это норма?
3: Да, конечно. Я думаю, даже в этом и заключается мужское, когда ты осознаешь свою ошибку.
1: И... Вот и за наше мужское поговорили.
0: Да. Но в каком случае ты бы не стал извиняться?
3: Ну, когда я вижу какую-то несправедливость. Или из-за этики, когда извиняются. Вот эти,
0: да, когда нужно извиниться, да?
3: И, ну...
0: А, типа, извините, не передадите ли мне соль?
3: Да, вот. Да, ну а зачем? Или когда перед заказом, извините, можно там воды? Просто можно мне воды, и этого достаточно, я думаю.
0: Можно даже убрать «можно».
3: Да, просто воды.
0: Мне воды.
1: Я не стесняюсь того, что хочу воды.
0: А если хочется прям усилить эффект, добавить в конце «ты». Мне воды, ты. Ну, как будто бы уже идет. Но там уже можно извиниться было.
2: Кстати, вот сейчас уже можно извиниться, да.
0: Хорошо.
4: Можно добавить, что ты слышишь меня?
0: Вот это тоже. Ну, у тебя как было, ведь по поводу извинений? Ты извинялся, понял, что это нормально?
4: Я согласен с тем, что это абсолютно нормальная практика — признавать свои ошибки и неправоту и говорить об этом честно и искренне.
1: А за что ты в последний раз извинялся?
4: Я не смогу вспомнить.
0: Я соль просил передачи столом.
4: Ну, может быть, просто там с родственниками, с родителями, может, были какие-нибудь там...
0: Ну да.
4: Ругания какие-то, и, может, там просто потом остыли все и извинились друг перед другом. Но это нормально.
0: Ну да.
1: Главное, помните, что это важно делать. Мы напоминаем всем. Матвей?
2: Да. Ну, я как человек с 10-летним стажем...
0: Да.
2: Могу сказать, что да. Просто всегда кивай и соглашайся.
0: Мне нравится просто.
1: Я забираю. Я, кстати, с 3-дневным стажем.
2: А, ну у тебя все впереди, да, друг.
0: Вы как человек с 8-летним переходящим.
2: Просто всегда начинай разговор: извини.
0: Да.
2: Прости.
1: Соль не передать.
2: Да, да.
0: Он знает, как сделать дома спокойность.
2: Да.
0: Как штиль устроить. Хорошо. А чему вас научил ваш...
1: Прошлый опыт. Мы хотим, чтобы вы продолжили фразу
0: вот, да.
1: «Я больше никогда не...» Попробуйте покрутить в своей голове все вещи, которые вы делали в своей жизни, и такие: я больше никогда не буду или никогда не сделаю.
0: Никогда не пойду на бейс-джампинг, например. Ну, вот эта резинка с моста.
1: Я для себя решил, я вот больше никогда не пойду в сидячем поезде. Я раз в 2 года забываю о том, что я это решил. Сажусь, страдаю, выхожу с больной спиной и говорю: нет, все, я больше никогда точно не поеду.
0: Вот я точно знаю, что я больше никогда не сяду к армянам на джипинг-тур в Сочи. Вот тут 100%. И тут... Просто они любят гнать очень быстро по серпантину, ну, под хорошую музыку такая, но это очень небезопасно. Я поэтому не выбираю для себя.
2: Ну, не знаю, мы вообще привыкли. Нормально, каждый день такая тема. Слушай, почему я опоздал? Потому что мы ехали, да... сейчас именно так. И Сочи причем.
1: Скоро. На том самом туре. Ну что, я больше никогда не...
0: Что?
3: Не буду бедным.
0: Что за тигренок? Что это от
2: льдёнок? Мне не понравилось просто. Мне кажется, он ответил за всех. Лучше не будет, пацаны.
0: Мы больше никогда не будем бедными.
2: Пристегнитесь, мы взлетаем.
0: Это красавцы Лав-Радио, мод, чё, Баинди у нас сегодня в гостях. Вернемся скоро.
5: Красавцы Лав-Радио пришли возбудить. Реклама.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
16: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Love You Like That. Это Лоу здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И подходит к концу час эфира с нашими гостями. Мод Хчой, By India. Сегодня презентовали работу Шаде. Ну и финальный вопрос, как всегда, традиционно в нашей рубрике «Разговор в тишине».
1: Что такое любовь? Наберитесь смелости, мужчины. Кто-то первый должен начать.
0: Ну, Хчой, я вижу, готов.
2: Дар свыше. Пусть будет так.
0: Красиво.
3: Я скажу, что это повод просыпаться каждый день по утрам.
0: Матвей.
4: Я скажу, что это не что, а когда. 30 августа.
0: Большой концерт Мото.
2: Все, все.
1: Ну, идем к Моту. 30 августа, 12 сентября в Питере, 30 августа ВТБ-арену в Москве. By India. Ловим его на фестивалях, клаб-шоу по регионам и столицам. Хчо. Концерты в Москве 11 октября и в Санкт-Петербурге 25 октября.
0: Крутое шоу, новые треки. Обязательно ждите там. Парни, спасибо, что пришли, нашли время утром. Так приятно, что вы все втроем. Ну и послушаем вашу песню для всех наших слушателей. Для нас, By India, Хчо и Мод Шаде, еще разочек. Летнее, приятное. Спасибо, всем пока.
3: Спасибо.
5: Украшения каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: 11 утра в столице.
1: Love News.
2: Лимиты по кредитным картам уменьшились. В центре столицы временно ограничат движение транспорта. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Средний размер лимита по новым кредитным картам уменьшился на 8,5% за год и составил 103 тысячи рублей. Сокращение предельной суммы фиксируется на фоне более жестких правил банков. Финорганизации начали глубже просматривать заявки и делать акцент на показатели долговой нагрузки. Центробанк на заседании в июне, скорее всего, понизит ключевую ставку на процент до 13,5%. Такой прогноз дали в Госдуме. Если он оправдается, доходность по депозитам также уменьшится. Мошенники под видом бесплатных VPN заражают гаджеты россиян вирусами. Как сообщили в МВД, после установки такая программа получает доступ к сообщениям, пуш-уведомлениям и приложениям банков. Кроме того, троян может в фоновом режиме загружать на телефон другие вредоносные модули без ведома владельца. На Цветном бульваре будет ограничено движение с 29 по 31 мая из-за проведения детского велофестиваля. Парковка на закрытом участке также будет недоступна до окончания мероприятия. Джилу отправила фанатам привет из нулевых, а Тома Харди убрали из популярного сериала «За плохое поведение». Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Молодое поколение доверяет внутреннему голосу больше, чем логическим доводам. Согласно новому исследованию, многие зумеры считают свою интуицию почти сверхспособностью. Типичными проявлениями чуйки представители указанного поколения называют мысли о человеке прямо перед тем, как он написал, дурное предчувствие перед событием, а также способность предугадывать слова собеседника. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова.
0: Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие минуты здесь будут Хьюгель, Звонки, The Second Voice. На старте этого часа Freemasons и Софилис Бекстер, Heartbreak, Make Me Dance. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Лав-Радио.

0: Фьюгель, Email Angel, Ultranate, Moving to Lisan. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Как всегда, движемся вперед, и на этой минуте узнаем, с кем проведем ближайшие 40 минут этого часа. За экватором Мари Краймбрери, давай не ждать. Алекс Уоррен, Fever Dream. Али Фарман и Рене Миллер, Body Talk. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: На правах рекламы.
1: Вселенная Амода.
2: Амода.
3: Друзья, всем привет! В эфире рубрика «Вселенная Амода». И с вами я, Александр Ушаков. В прошлый раз мы только познакомились с Амода C5, а сегодня, как и обещал, более детально раскладываю по полочкам ее дизайн. Новый фирменный стиль, искусство в движении не только про внешний вид. Он подчеркивает индивидуальность владельца, его характер и стремление выделяться в городском потоке владельца авто. Давайте разбираться, как это работает. Поехали! Начнем с внешности. Амода C5 сразу выделяется в потоке. Кузов фастбэк, то есть с покатой, почти как у спорткаров, крышей. Спереди светодиодные фары с агрессивным прищуром, а сзади фонари в стиле старшей модели. Отдельная фишка – парящая крыша. Задняя стойка сделана черной и визуально будто растворяется. Кажется, что крыша висит в воздухе. Добавим к этому рельефный задний бампер.

0: и продуманную форму зеркал. Все это не только для красоты, но и для лучшей обтекаемости. Даже колесные диски нового дизайна имеют аэродинамический рисунок. Теперь заглянем в салон, где водитель проводит большую часть времени. Здесь стоят спортивные, но уютные кресла, в которых не устаешь даже после нескольких часов за рулем. В обновленной версии пространство внутри прибавилось. И визуально, и по факту. Добавим сюда место в багажнике, которое тоже подросло. И получаем автомобиль, готовый и к походам по магазинам, и к путешествиям с чемоданами. Можно отправиться вдвоем, компанией друзей или семьей, ведь для пассажиров предусмотрели удобные подушки и вентиляцию сидений, чтобы в любую погоду было комфортно. Есть система Isofix для детских кресел. То есть производитель реально подумал обо всех, кто будет в машине, а не только о водителе. Но настоящий комфорт раскрывается в деталях и оснащении. Приборная панель со симметричной центральной консолью свежая и стильная, как у старших моделей в линейке. Мультимедиа с большим экраном и интеграцией смартфона, беспроводная зарядка для телефона, системы помощи водителю и камеры кругового обзора, о которых я уже рассказывал. Получается такой технологичный и футуристичный интерьер. Красивый снаружи, продуманный и удобный внутри. Вот такой портрет Амода C5 у нас складывается. Ну а в следующий раз разберем, как все это великолепие ведет себя на дороге. Поговорим об управляемости, динамике и безопасности.
1: Вселенная Амода. В эфире Love Radio.

0: Есть треки, которые, скажем так, работают в любое время суток. Один из них, безусловно, это «It Goes Like Na-Na-Na» от Peggy Gou. И да, действительно, иногда музыка бывает простой, но иногда просто музыка — это все, что нужно. Ну а вот с какой проведем финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес отметится Софи Рейс, Алан Уокер, Гуар Конрон, Кайга и Сандра Кавадзе, Hold On Me и Мари Краймбрери. Давай не ждать сразу после небольшой паузы. Ну и в новом часе традиционно больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: столько
8: богатстве?
9: Условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.

столице полдень. Кид Ларой, Джастин Бибер, Кункс, Майя Мишель и ЛСП. И это далеко не все артисты, с которыми проведем первые 20 минут. На старте этого часа One Republic, Give Me Something. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио.

0: привет, это Дима Билан.
1: Привет, это Анна Асти. Ты слушаешь Лав Радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: The Kid LAROI и Justin Bieber Stay только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Talk to You, I Know You Are. Немного раньше сегодняшние гости красавцев по Индиях Чу и Мод, Шаде. И после небольшой паузы Тедди Свимс, Misty Know It All. Love Radio – это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Hugely Salt of Jamaican, Bam Bam. Это современная интерпретация песни 1982 года ямайской дэнс-холл исполнительницы Sister Nancy. Ну а та, в свою очередь, как-то вдохновилась одноименной песней 1966 года. Уже, разумеется, других исполнителей. Ну и этот ряд наверняка можно продолжать почти что бесконечно, чего мы делать, конечно, не будем. Вместо этого обратим внимание на ближайшие минуты этого часа и на те хиты, с которыми будем завершать текущие 60.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Подарок сейчас здесь будет Taylor Swift, Love Radio Ophelia, NLTR, Talk to You. Вот такая небольшая серия треков впереди, ну а больше саундтреков твоей любви традиционно в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
7: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: Yeah.

столичных 13.00. Сергей Лазарев, Биби Рекса, Милки, Филатов и Карас. И это далеко не все артисты, с которыми проведем первые 20 минут этого часа. На старте Ava Max, Don't Click Play. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: В самое сердце Сергей Лазарев, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к занавесу отметится The Weeknd, Open Hearts. Еще ближайшие 40, Леони Келлен Скотт, Stay. Тейн Импал и Дженни Дракула после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Лав-радио.
1: Сегодня у нас в гостях Чо, Мод и Бай Индия. Еще раз всем доброго утра.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
4: Когда вы поняли, что извиняться это нормально и за что бы точно извиняться не стали?
1: Давайте. Было ли такое, да, Чо, у тебя, что ты понял, что извиняться это норма?
2: Да, конечно.
1: В каком случае ты бы не стал извиняться?
2: Когда я вижу какую-то несправедливость. Или из-за этики, когда извиняются. Вот. Когда перед заказом, извините, можно там воды? Просто можно мне воды, и этого достаточно, я думаю.
1: Можно даже убрать можно. Да. А если хочется прям усилить эффект, добавить в конце ты. Мне воды, ты. Ну, как будто бы уже идет. Да там уже можно извиниться было.
2: Кстати, вот сейчас уже можно извиниться, да.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт.

0: Еще одна реинтерпретация популярного хита 2005 года. На этот раз Кайли, румынской группы «Акцент». Это Сира и Миша Миллер «Don't Leave». Спустя 21 год снова в эфире Love Radio. И здесь же впереди небольшой музыкальный отрезок до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Текущие 60 минут будем завершать в компании гостя красавцев этого утра. Мод, намек на нас, The Weeknd, Open Hearts и DJ Smash Птица. Все они будут здесь сразу после небольшой паузы. Ну и не за горами новый час с другими саундтреками твоей любви.
2: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
9: Я люблю тебя.
8: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Здесь любовь всегда в эфире.
1: Это Love Radio.

часа дня в столице. Огромный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут здесь будут Леша Свик, Хьюги Эльмари Краймбрид и на старте часа Мадонна Sorry. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio. Большой

0: Лёша Свикнилета, Мэри Гу, Аритмия в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами встретим в следующие 40 минут. За экватором Дара, Бан.

Грув Феникс после небольшой паузы. Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сочи. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Дара, болгарка, подарившая своей стране победу на Евровидении. В общем, примерно такого рода песни нужно делать, чтобы ухватить счастье в 2026 году. Как будет в будущем, увидим и услышим. Ну а в самом ближайшем проведем время вот в такой компании.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Алан Уокер, Изабелла Милком, Кэтрин Райан, Broken Strings появятся прямо под занавес этого часа. Чуть раньше Никита Мария Зайцева. Все слова о любви сразу после короткой паузы. Ну и по традиции новые 60 минут скрасим другими саундтреками твоей любви. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
6: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. We'll be right back.

15.00 в столице. Wild Luxury, Five's the Family, Dua Lipa, Holy Flame, эти и многие другие артисты скрасят первые 20 минут нового часа. На старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: истории Захара Колорадо. Только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас заглянем на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем остаток этого часа. Дискотека «Авария», «Бунамор», «Кукла».
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мать.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, «Bring Your Love». BTS, «Swim», после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Лав-радио.
2: Слушай Лав-радио дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Лав-радио.
1: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Алок и Калит, Dive Into Me, только что в эфире Лав-Радио. Любовь и влюбленность — темы вечные, а значит, вечные создания разного рода творений, в которых эти темы затрагиваются и раскрываются. И именно с такими без устали мы проводим время 24/7. Ну а вот в компании каких хитов именно о любви скоротаем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: По занавес отметится шикарный Кира Дивайн и Маркус Толивер, Superficial, NSYNC, Bye Bye Bye из музыкального прошлого. И сразу после короткой паузы дискотека «Авария» Вон Амур, «Кукла». Ну а новые 60 минут начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлиана Караулова.
5: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
5: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: столичных 16.00. Love
1: News. Власти приняли закон об аресте имущества релокантов. Стало известно, сколько нужно времени на омоложение организма. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме приняли закон об аресте имущества и денег на банковских счетах россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов государства и сейчас находятся за границей. В перечень таких преступлений входят в частности дискредитация армии, призывы к введению санкций против нашей страны и пропаганда нацистской символики. Мера вступит в силу с сентября. Телефонные мошенники стали чаще обманывать самозанятых. По словам члена Комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают о якобы выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека взысканиями, блокировками счетов или доп. Проверками. В Москве утром 27 мая изменится режим работы станций «Проспект Мира», «Новокузнецкая» и «Рижская», сообщили в Тептрансе. Чтобы попасть в метро во время ограничений, гражданам посоветовали пользоваться соседними платформами. Егор Крид стал крестным папой. Скорее смотреть трогательные кадры на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». У певца Текила и его жены Марии Тарасовой родился второй ребенок. Радостный отец рассказал, что 20 мая у пары появился на свет сын. Его назвали Назар. Напомню, первенцу слеп уже 3 года. Ему дали имя Иван Лионель. Омолодить организм можно всего за месяц. В новом эксперименте ученые разделили добровольцев от 65 до 75 лет на 4 группы с разными типами питания, после чего специалисты проверили более 20 показателей здоровья, связанные с биологическим возрастом. Через 4 недели у 3 групп этот критерий снизился. Самый заметный эффект продемонстрировали рационы с большим количеством овощей и зелени.
0: Мальбек и Сюзанна, Фэстбой, Коста Лакоста, Бруно Марс. И это еще не все артисты, которые отметятся в первые 20 минут этого часа. На старте Рианы, GZ, Umbrella. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: Розы, Мальбек и Сюзанна в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые отметятся в ближайшие 40 минут этого часа, ближе к финалу. Лирик, Don't Go Mad. Немного раньше Алиф Абен и Рене Миллер, Body Talk. Тедди Свимс, Мистер Know It All, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твой.

0: Broken Hearts, драма от румынской певицы Минелли. Там тоже любят драмы и всячески их питают. Ну а я предлагаю сделать акцент на теплых чувствах, любви и взаимной поддержке. И этим самым порадовать свою вторую половинку приятным сообщением в интерактивном лав-радио-чате в эфире телеканала Муз-ТВ, где зрители обмениваются признаниями в любви. Чтобы отправить свое, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00 или переходи по специальной ссылке в телеграм-канале Лав-радио нижнее подчеркивание Official. Ну а мой коллега Саша Ушаков по средам в вечернем эфире Лав-радио озвучивает самые оригинальные послания 16+. И далее, после небольшой паузы, Али Фарбан, Рина Миллер, Body Talk, Богдан Медведей, Broken Heart, Мартин, Ты случилась и много других саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.
3: And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Как рекомендуют артисты, слезы прибережем, но давайте только для счастливых моментов. Это Save Your Tears, The Weeknd, Ariana Grande, только что в эфире Love Radio. Ну а вот компания, в которой проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес Бибер Экс и Фейтлесс, New Religion, Artemis, I Like The Way You Kiss Me и лирик Don't Go Mad будут здесь после короткой паузы на старте нового часа. Новости актуальные и еще больше 100% хитов.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rk. Или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: We'll be right back.

0: столице 17 часов. Love
1: News. Стало известно, выпускникам каких вузов дадут отсрочку от армии. Протеин может вредить здоровью. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Выпускникам образовательных учреждений МВД будет предоставляться отсрочка от армии в случае, если после обучения они продолжат службу в органах внутренних дел. Такой закон приняли в Госдуме. Мера будет действовать с момента окончания вуза и сохранится на все время контракта. Инициатива направлена на решение проблемы с нехваткой кадров. Глеб Калюжный завершил срочную службу в армии и вернулся домой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора актера. Он отметил, что 27-летний артист получил звание младшего сержанта. Зеленый чай, орехи и ягоды помогут ребенку лучше сдать ЕГЭ. В них содержатся питательные вещества, полезные для когнитивных функций, передает ТАСС. Во время активной подготовки к экзамену подростку важно сбалансировать рацион, отказаться от фастфуда и не переедать. Непосредственно в день сдачи не рекомендуют употреблять сладости, черный чай и кофе. Мода на протеин может навредить здоровью. По словам нутрициологов, массовому пользователю важно отличать маркетинг от пользы. Так, громкие заголовки «здоровое питание» и «много белка» зачастую не соответствуют плохому составу продукта. Протеиновые батончики и смеси из качественных ингредиентов с умеренным количеством сахара и при отсутствии лишних добавок помогут улучшить рацион, но не станут его основой. Фрагмент лестницы Эйфелевой башни ушел с аукциона более чем за 37 миллионов рублей. Это в 3 раза дороже верхней границы оценки. Секция, созданная в 1889 году, состоит из 14 ступеней. Ее высота почти 3 метра, а вес 1,5 тонны. Другие фрагменты хранятся в музеях по всему миру, у Статуи Свободы, в Японии и в частных коллекциях. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, история о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости.
0: И снова Александр Ушаков занял место за пультом. На ближайшие 6 часов буду наслаждаться любимой музыкой вместе с тобой. Совсем скоро «Медуза», Сергей Лазарев, Боб Синклер. Но на старте часа Леони Калум Скотт с треком «Stay». Всем огромный привет и отличного вечера.

0: Это Фенбах с треком Miles Away, только что в эфире Love Radio отметился. Ну а далее давай узнаем с тобой, какие еще работы порадуют нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа нас с тобой ждет новинка от группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Чуть ранее услышим диджея Эбена с его бенгером «Hello». Ну а сразу после рекламы о себе напомнят наши сегодняшние гости By India, Хчо и Мод Шаде. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым-золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Лав-радио.
1: Сегодня у нас в гостях Чо, Мод и Бай Инди. Еще раз всем доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
4: Мы хотим, чтобы вы продолжили фразу вот, да. «Я больше никогда не...»
1: Чо?
2: «Не буду бедным».
1: Что за тигренок? Что это от львенок?
2: Мне кажется, он ответил за все. Лучше не будет, пацаны.
1: Мы больше никогда не будем бедными.
2: Пристегнитесь, мы взлетаем.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Жареные вкусные семечки Джин.
5: Знаем, любим и едим.
0: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Магнитный скрим, как провода. Напомнил нам об этом Андрей Звонкий только что треком Shine в эфире Love Radio. А далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится моя Мишель на малиновой луне. Ну а точку в этом часе поставит Кристина Агилера треком Fighter. И мы продолжим наслаждаться любимой музыкой сразу после.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
11: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Далее це 18.00.
1: Самозанятые матери могут получить налоговые каникулы. Россияне стали чаще заниматься благотворительностью. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России предложили освобождать самозанятых женщин от налога на профессиональный доход на год после рождения ребенка, передает парламентская газета. Согласно инициативе, девушка сможет обратиться за льготой в течение года после появления малыша. Мера направлена на поддержку матерей, которые работают в статусе самозанятых. Россияне стали чаще заниматься благотворительностью. Так, пользователи Яндекса за 5 лет направили в фонд помощи рядом свыше 1 миллиарда 600 тысяч рублей. Основной вклад в поддержку НКО внесли те, кто округляют стоимость заказов еды, поездок такси, билетов на концерты и прочих трат. Собранные средства позволяют организациям закупать продукты, медикаменты и товары первой необходимости, а также помогать подопечным найти работу. Нюша сняла нового бойфренда в клипе на трек «Polaroid». О ком речь узнаешь на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам в Нижнем Новгороде, пишет Стархит. Напомню, накануне узнав о предстоящем концерте артиста в их городе, ребята записали видеообращение к певцу и пригласили его на свой праздник. Признайся в чувствах на всю страну в Лаврадио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои трогательные послания по ссылке. Самое оригинальное звучит Саша Ушаков в вечернем эфире по средам. Делись любовью вместе с нами. Возрастное ограничение 16+. Россияне назвали любимые десерты. Им стал чизкейк с клубникой, персиковым манговым и апельсиновым джемом. В топе также панакотта с горьким шоколадом, тарталетка с голубикой, пирожное красный бархат, моти с черникой и яблочный пирог. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Ну что ж, продолжаем наслаждаться любимой музыкой в эфире Лаврадио. Совсем скоро Брюкс, XTN, Pay to Exist, Клава Кока покинула чат и Доминик Файк, Baby Don't. Но на старте Навалан Рокста напомнит о себе треком Vertigo. Я же напомню, что меня зовут Александр Ушаков. Всем привет и продолжаем.

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать.

0: малыш.
1: Сердцу больше не справиться, и как его мне проси, все равно к нему тянется и вызывает такси. Твой голос громче города.
2: Гилет, Олег, Майами, Леш, Свик, громче города. Только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем о других треках этого часа.
3: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
2: Ближе к его финалу о себе напомнит Дженни Тейм Пэмпала «Дракула». Чуть ранее Мари Краймбрери «Давай не ждать».
4: Давай не ждать, живу ты завтра, звездопад, блеском глаза.
2: Ну а сразу после рекламы о себе напомнит Алекс Уоррен «Fever Dream». В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.
5: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Главрадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Влад Векерас, «Буррито», «Возьми мое сердце», только что в эфире Love Radio, вспомнили и арию, и по-новому взглянули на старый добрый хит, а далее узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится Dua Lipa, «Break My Heart», следом услышим Сергея Лазарева, это все она, ну а точку в часе поставит Иман Бэк, Амеро и Пол, «Make Love».
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: московское, 19.00. Love
1: News. Назван самый небезопасный пароль. Перекусы могут вредить здоровью. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД предупредили, что мошенники с помощью ботов постоянно используют пароль админ для взломов устройств россиян. Об этом сообщает газета.ру. По информации правоохранителей, граждане часто не меняют заводскую защиту, считая, что их гаджет никому не интересен или актуален только дома. Москва продолжает обновлять образовательную инфраструктуру для школьников и студентов колледжей. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, в центре столицы построят 15 школ будущего. 5 из них откроются уже к 2028 году, а к 2033 в Москве полностью реконструируют порядка 750 объектов. За 2 года в рамках программы «Моя школа» в городе открыли 55 модернизированных учреждений. В Подмосковье прошел совет законодателей Центрального федерального округа под руководством полномочного представителя президента Игоря Щеголева при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участники обсудили наиболее успешные практики и возможности их реализации на уровне всей страны. Ключевыми темами стали поддержка участников СВО и их семей, вопросы демографии и развития цифровых технологий. Отмечается, что сегодня в регионе помимо 41 федеральной меры действует 36 местных инициатив для бойцов спецоперации. В ходе заседания председателем совета законодателей ЦФО избрали Игоря Брынцалова. Московская облдума во главе с ним много лет вовлекает молодежь в парламентскую деятельность. Частые перекусы могут навредить здоровью. Врачи-диетологи убеждены, что такой режим актуален только при высокой физической нагрузке или в период обострения заболеваний, при которых рекомендуется дробное питание. В остальных случаях фоновое постоянное кусочничество нарушает способность человека к нормальному насыщению, что приводит к повышению уровня сахара и в итоге к ожирению. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: Ну что ж, это были все новости на сегодня. Так что впереди нас ждет музыкальная составляющая. Диджей Сикато и Минелли с треком Yesterday, Sony Fudere и компания Think About Us. Но на старте этого часа о себе напомнит Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love. Александр Ушаков.

0: Мишель и ветер, который меняет направление. Только что в эфире Love Radio и за московскими окнами. Ну а далее я расскажу тебе о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках появится исполнитель Анотр «Talk to You». Чуть ранее о себе напомнит Тедди Свимс «Mr. Know It All». После рекламы услышим красотку Зиверт Гасс.

0: трек твоей любви.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Psycho и Ava Max Whatever в эфире Love Radio только что, где далее финал часа, о котором мы поговорим через пару секунд.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится Анотор с треком Talk to You. Ну а точку в этом часе мы поставим работы 2012 года от исполнительницы Люки Ли I Follow Rivers.
2: Реклама. Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
3: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: между тем в столице уже 8 вечера. И мы продолжаем наслаждаться любимыми треками на волнах Love Radio, но в ближайшие 20 минут сделаем это в динамичной обработке от нашего диджея Лайта, потому что мэшап Nick's Love Power стартует прямо сейчас. Меня зовут Александр Ушаков, буду наслаждаться вместе с тобой, а потом вернусь.
1: Love Radio представляет правильный ритм твоего сердца.

0: все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Спасибо диджею Лайту, можно сказать, за этот шикарнейший мэшап микс Love Power, под который я оторвался и думаю, что вы тоже получили удовольствие. Ну а далее давайте узнаем, какие еще работы ждут нас в течение ближайших 40 минут. Вот, например, в финале часа услышим трек «Намек на нас» от нашего сегодняшнего гостя Мота. Чуть ранее о себе напомнит команда BTS Swim. Ну а сразу после рекламы Леони Калум Скотт Stay. Это Love Radio, саундтрек.

0: Сегодня у нас в гостях Чо, Мод и Бай Инди. Еще раз всем доброго утра.
1: Доброе утро.
2: Доброе. Когда вы поняли, что извиняться это нормально, и за что бы точно извиняться не стали?
0: Давайте. Было ли такое, да, Чо, у тебя, что ты понял, что извиняться это норма?
1: Да, конечно.
0: В каком случае ты бы не стал извиняться?
1: Когда я вижу какую-то несправедливость. Или из-за этики, когда извиняются. Вот. Когда перед заказом, извините, можно там воды? Можно мне воды, и этого достаточно, я думаю.
0: Можно даже убрать можно. А если хочется прям усилить эффект, добавить в конце ты. Мне воды, ты. Ну, как будто бы уже идет. Но там уже можно извиниться было.
1: Кстати, вот сейчас уже можно извиниться, да.
3: По будням с 7 до 11.

0: Tempo, Eric Turner, You're Written in the Stars. В эфире Love Radio только что, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится мод, как намек на нас. Далее будет Kato, Turn the Lights Off. Ну и точку в этом часе поставит своей новинкой Lana Del Rey, First Light.
2: Реклама меньше минуты.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

9 вечера на студийных. И далее мы снова продолжаем наслаждаться любимой музыкой. В эфире Love Radio. Совсем скоро The Second Voice, Серебро и Fast Boy. Но на старте часа DJ Ben напомнит о себе треком Halo. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Бонг, но я не коплю. Айсгергерт и Зиверт с одноименным треком только что в эфире Love Radio отметились, где далее мы узнаем, какие еще работы ждут нас в течение ближайшего времени.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится Лера Бервул, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотень.
0: Чуть ранее услышим Джонни, никак.
3: Как бы ни старался, никак бы.
0: После рекламы о себе напомнит Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.

Focus on me от Maroof и Бусину только что в эфире Love Radio, где далее после рекламы в твоих динамиках появится Avalon Rockston с треком Vertigo, DJ Smash Bambi, Джонни никак, ну и не обойдется этот час без работы Jet Plane от DJ Rehab, дуэта Vice и JP Cooper. Все это совсем скоро, сразу после рекламы.

0: Twice и JP Cooper с треком Jet Plane на волнах Love Radio, где далее мы поговорим о его финале. О финале часа, в смысле.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд в твоих динамиках появится сладкоголосая Лера Beer Wolf с треком Phoenix. Далее будут Ellie Goulding и Diplo Close to Me. Ну а точку в этом части поставит команда No Doubt с знаменитым своим творением под названием Don't Speak.
2: Love Radio. Love Radio.

Москве 10 вечера. И совсем скоро в твоих динамиках Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark, Медузы и Гендрик, MML, Don't Wanna Go Home. Но на старте часа Алекс Уоррен напомнит о себе работой Fever Dream. Меня зовут по-прежнему Александр Ушаков. Всем привет и отличного завершения дня.

0: Группа «Серебро» и трек «Перепутала» только что в эфире Love Radio, где далее другие работы этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вот, например, в его финале о себе напомнит дискотека аварии «Вон Амур», «Кукла», «Ремикс».
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мог.
0: Чуть ранее нас будет ждать Эд Ширан на «Азизам». Ну а сразу после рекламы о себе напомнит Мадонна и Сабрина Карпентер «Bring Your Love». Радио, саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: MK, Poppy Best Camp, Track Zone. В эфире Love Radio только что, где далее давай расскажу тебе, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд в твоих динамиках появится Джастин Тимберлейк с работой Cry Me a River 2003 года, которую он посвятил, кстати, Бритни Спирс после расставания с ней. Следом мы услышим дискотеку «Аварию» Вон Амур, кукла ремикс. Ну и Gym Class Hero и Адам Левин поставят точку в часе работой Stereo Huts. Меня зовут Александр Ушаков, вернусь тебе завтра, а пока всем желаю отличного завершения этого дня и легкого пробуждения. Пока-пока.
1: Love Radio.

радио. Yeah.

0: Сегодня у нас в гостях Чо, Мод и Бай Индия. Еще раз всем доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
3: Мы хотим, чтобы вы продолжили фразу вот, да. «Я больше никогда не...»
0: Чо?
1: «Не буду бедным».
0: Что за тигренок?
1: Мне кажется, он ответил за всех. Лучше не будет, пацаны.
0: Мы больше никогда не будем бедными.
1: Пристегнитесь, мы взлетаем.
4: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Москве час ночи. Лав Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

твоя цензура. Смеешь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.